Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Опа!
16: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
17: Мы в сети. vk.com/dfm.
18: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: По

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: области ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: разбудилники на радио DFM. Привет еще, динародище! Если твой главный подвиг сегодня – это дойти до душа и не врезаться в косяк, давай начнем с малого. Открывай оба глаза, напряги обе булки и влетай в шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Сай, мог ли ты подумать, что бананам тоже бывает одиноко?
0: Бананам?
1: Банану.
0: Так.
1: Это реально факт. Появился даже новый термин. Бананы-одиночки. В чем суть этого явления? Проблема такая появилась. Покупатели почти всегда выбирают целые связки бананов. А одиночные бананы остаются лежать. После чего магазины часто списывают их и отправляют на утилизацию. Поэтому реально, вот и не шучу, можете в поисковом запросе сейчас забить. Бананы-одиночки – это плоды, оторванные от общей связки.
0: Ого.
1: Вот, которые остаются в одиночестве.
0: Интересно, а когда они в отдельном пакете, может быть, это увеличивает их статус?
1: Именно, экологическая инициатива сейчас такая. Многие супермаркеты запускают акции в поддержку бананов. Они собирают такие плоды в отдельной корзинке и вешают надпись, иногда смешные, типа «Спасите грустный банан от одиночества».
0: «Забери меня домой».
1: Да, «Забери меня домой, съешь меня». И по вкусу для покупателя это одно и то же, качество хорошее, ну, обычного банана, ничем не отличается от других. А покупка помогает сократить пищевые отходы.
0: Я не знал, что сегодня проснусь и много о банане узнаю.
1: Я с ума сошла. Это вчера сестра выложила сториз. Ей сложили упаковку одиночек.
0: А вы почему не хотите придумать новое слово? Давайте убанановить банан.
1: Что?
0: Убанановить. То есть усыновить, удочерить.
1: Убанановить.
0: Вот ударение я неправильно поставил.
1: Ребята, давайте убанановим банан. Поможем.
0: Это звучит не банально.
1: Поможем, чем сможем, всем миром.
0: Вау, ну что ж, небольшой урок банановедения. Теперь к работе.
1: Я теперь про бушковедение. Как ее заказать себе или близкому человеку, или одинокому банану? Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя в наши мессенджеры. Пиши, как зовут, где живешь и кого будем будить.
0: Вау, теперь моя жизнь будет не прежней. Захожу в магаз, теперь смотрю, жалко на бананчик, который
1: спасай,
0: лежит.
1: Спасай, спасай его.
0: Ну что ж, убанановим. А так, скоро вернемся. Это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха, а другой мамой диджей Саймон Черный Перец.
1: Которые готовятся стать родителями Банану одинокому.
2: Да кто не в курсе, получается, что сейчас Бананы одиночки.
1: Требуют нашей помощи.
2: Да, потому что их мало берут в магазинах.
1: Обычно связками, да. По одному банану никто не берет. И это большая проблема.
2: Они уходят на утилизацию, да? Так что если увидите одинокий бананчик, который лежит в магазине, у банановый.
1: Да, у бананове да. Бананчик. У нас новый термин появился.
2: Ой, мой
1: и знакомый термин «пробушка». Заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
2: Окей, у нас есть Дарина, пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, разбудилники. Нужна пробушка моей маме Галине. Она сегодня не в духе и не разрешила прогулять школу. А, вот как.
1: Какая несправедливость, конечно.
2: Ну, дайте прогулять школу, да. Ну что ж, поехали. Лови!

0: Мы что, заработаем дальше?
1: Доброе утро из Уфы, любимые разбудильники. Разбудите мою подругу Аманду. Она собирается на работу, и я хочу пожелать ей хорошего дня. С любовью, твоя Роуз. Девчонки пересмотрели сериалов, судя по всему.
0: Твоя Роуз?
1: Роуз и Аманда.
0: А, ну во имя Розы я знаю, а вот твоя Роза, ничего не смотрел.
1: Кекс в большом городе, помнишь такой?
0: Я, кстати...
1: По-моему, оттуда.
0: Не для мужиков же смотрю.

0: бы ты выяснили, что здесь происходит.
1: Не говори. Ну что же, у нас есть сообщение от Максима. Он у нас постоянный слушатель, пишет Максим. Доброе утро, Катя Сай. Ну, слит напишет. Еду на работу на автобусе 540. Разбудите, пожалуйста, меня и весь автобус. Зиба-зиба, Макс Московский.
0: Доброе утро, разбудильнички, тоже пишет Максим. Люблю вас очень сильно. Разбудите, пожалуйста, меня и весь поселок Ахтырский Краснодарского края.
1: Ахтырский, да?
0: Ах.
1: Ваше, ах, какое название города. Ахтырский. Поехали. Ахтырский, включите совку.

0: Надеюсь, что проснулись абсолютно все и все готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2.
1: О, Кать, пока я танцевал, я запомнил. Нет, точнее, не запомнил. Так что повторишь.
0: +7 495 956 101.2.
1: Окей, это шоу.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте Havail.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: А теперь тусовка
16: on DFM.
15: Потому что радио DFM.
17: Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, поиграй. +7 495 956 101.2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Эй, чек-чек-бум! Здорово, ты команда. Если еще не ложился спать, ну, ты не выспалась. Мы с тобой в одной лодке. Так что лови позитивный вайб в веки поднимающие шоу.
3: Разбудильники!
2: Она поможет словить бодрячка, Катя Бодрова.
3: То же самое поможет сделать и диджей Саймон.
2: Ну что ж, играем в «Кто там?». Игра «Где?» от меня. Чуйка часто уходит по-английски.
3: Играть с нами будет Иван. Из Краснодара. Ваня, привет.
2: Hello, Иван!
3: Ваня,
4: привет, привет.
2: О, вот это Вано.
3: Вань, скажи, ты бананы обычно связками покупаешь или поодиночке? Отрываешь?
4: Ну, связкой, конечно.
3: Неправильный ответ. Ты слышал, да, что существуют бананы-одиночки? И чтобы они не портились раньше, их не выбрасывали в утилизацию, лучше покупать одиночные бананы.
2: А связки кто брать будет-то? Если поодиночке начинаем брать, связки-то тоже будут.
3: А думаешь, наоборот, одиноких бананов станет еще больше?
2: Нет, наоборот, их меньше, а связки уже никто брать не будет. Поэтому, бро, когда ты берешь, бери оптом. И тех, и других.
3: Бери связку, заодно одинокий банан.
2: Да.
3: Ладно,
4: даже я так беру оптом, потому что не только ж я буду есть, дети будут.
2: Молодец, красавчик, папа добытчик, видишь?
3: Окей, не уболтала.
2: Ну, Иван, сегодня появился новый глагол, то есть убанановить.
3: Убанановить.
2: Да.
3: А еще что такое, что новое сейчас появится, это персонаж или звезда, которую загадает Иван. Но для начала, Сай, нам нужно с тобой попрощаться ненадолго.
2: Окей.
3: Надевай наушники. А я объясню Ивану правила. Игра «Кто там?». Вань, загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь мне.
4: Персонаж Лорд Рейден из Mortal Kombat в роли Кристофера Ламберта.
3: Ё-моё, я просто вообще не сильна в этом. Лорд кто?
4: Лорд Рейден.
3: Рейден?
4: Да.
3: Откуда он взялся? Еще раз. Из Mortal Kombat.
4: Фильм «Смертельная битва», если по-русски.
3: Все, хорошо, договорились. Очень сложная задача у Саймона. У него будет ровно одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Если отгадает, ты не выигрываешь. Если не отгадает, побеждаешь и забираешь подарок от радио ДФМ. Окей?
4: Погнали.
3: Забу дыхание сперло. Сай, возвращайся.
2: Hello, I'm back, let's do it!
3: Я, честно, не знаю, как ты будешь справляться с этой задачей, но желаю тебе удачи, друг мой.
2: Сейчас угадаю на зло, да?
3: У тебя одна минута. Поехали.
2: Итак, Иван, да?
3: Mm-hmm.
2: Иван, ты персонаж вымышленный?
4: Нет.
2: А, не вымышленный, так, значит...
3: Нет?
4: Не вымышленный.
2: Не вымышленный, да? Так, значит, ты живой человек. Ты живой человек? То есть существуешь? Иван?
3: Это персонаж.
4: Ну да.
3: Это персонаж,
4: да,
3: Вань.
4: Да, он существует, да.
3: Да в смысле существует? Где
2: Погоди,
3: он существует?
2: Это вымышленный персонаж, правильно? Персонаж, окей. О, слушай, сожрали у меня 30 секунд. Так, персонаж, так, ты из кино?
4: Да. Из кино.
2: Так, из кино. Из русского кино?
4: Нет.
2: Ага, из зарубежного. Так, ты мужчина?
4: Да.
2: Ты грозный, ты крутой, ты всем люлей раздаешь?
4: Да.
2: Да, ты лысый?
4: Нет.
2: Ты не лысый, так, ты карате умеешь фигачить?
4: Нет.
3: Угу. Ну, время истекло, есть какие-то
2: ой,
3: версии.
2: Блин, у меня еще один вопрос был. Ты круче Чака Норриса, например?
4: Круче.
2: Еще круче? О, тогда я сливаюсь из чата. Я даже не пойму, кто это может быть.
3: У нас нет даже версии, Ваня. Давай.
2: Вымышленный персонаж, который круче Чака Норриса.
3: Угу.
2: Ага. Это может быть это трансформер какой-нибудь?
3: Угу.
4: Нет, это. Ну как? Он не человек.
3: А. Можешь раскрывать карты. Давай, мы уже не догадаемся.
2: Даже не человек.
3: Кто это?
4: Да.
3: Говори.
4: Это. Персонаж Лорд Рейден из фильма Mortal Kombat.
2: А, Блин, ты хоть Скорпион бы взял или Sub-Zero. Ну, более раскрученный.
3: Вот Sub-Zero я знаю.
2: Блин, это вообще. Ну, зато приз твой точно.
3: Он, видишь, как старался, да, получить подарок от Радио ДФМ и сделал это. Мы тебя поздравляем, Вань.
2: Воу, это вообще, ты знаешь, я реально его пришло вспомнить. Ладно, сегодня порублюсь. Но привет тогда ему передай и кому там еще, вот кому тебе больше нравится. У тебя есть секунд 7.
4: Ну, всем, кто меня знает, всем привет.
3: Краснодар, включи тусовки.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
3: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
8: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
9: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havells City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havells City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
10: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
12: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Ябадабаду. Олла парабола, дым, Млечный путь. Здесь заставляем даже пессимизм переобуться. Это мемоняшная часть шоу «Разбудилники». С картами мемо в руках наша мемадонна Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Это мемоскоп, прогнозы, после которых трижды плевать через плечо отменяются.
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты достопримечательность.
2: Ух ты, Катя.
3: Или, как ты говоришь,
2: гостепримечательность. Но готовься, сегодня знаки называю на чувашском языке.
3: Чего?
2: А ты без проблем переведешь.
3: Да я еще тот полиглот. Давай, погнали.
2: Я полночь, кстати, готовился. Да? Язык, ну, непростой. То есть у них...
3: Знаешь, как говорят? Мордва чуваши, люди наши.
2: Ничего не понял, но звучит круто.
3: Ну, поехали.
2: Но просто тут одни буквы, а произносится вообще по-другому. Так что я готовился. Если кто-то сейчас находится в Чебоксарах, поддержите поперца. Поехали. Сурах.
3: Овен. Ты Питер Гоф. Сегодня хочется почувствовать себя царицей или царем. Так надевай корону.
2: Окей. Вагор.
3: Телец. Диснейленд. День, когда стоит побаловать своего внутреннего ребенка.
2: Егереш.
3: Еге? Реш?
2: Егереш.
3: Близнецы. Ты Кремль. Сделаешь некий проект на века.
2: Но тут уже чуть попроще. Рак.
3: Чуть-чуть попроще, да, действительно. Да. Так, рак. Мачу-Пикчу. Ты настоящее чудо света. Сделай эту мысль мантрой на день и транслируй уверенность в себе.
2: О, вот туда я и безгонял. Мачу-Пикчу. У меня еще вообще галочки еще не поставлен. Да. Так, Араслан.
3: Лев?
2: Да.
3: Пирамиды Гизы. Загадка, глубина и ощущение, что ты знаешь больше, чем остальные.
2: А эту точку я уже поставил, так что норм. Так, дальше. Хэр.
3: Дева?
2: Да.
3: Ты великая китайская стена. Долго строишь баланс, зато потом стойко держишь личные границы.
2: Тараза.
3: Весы?
2: Да.
3: Биг Бен. Четко, по расписанию, и чтобы все работало как часы.
2: Ну, а там тоже галочку поставили. Дальше проще. Скорпион.
3: Эйфелева башня. Центр внимания, фотогеничность 24/7, и я тут главный или главная.
2: Следующий знак на чувашском языке. Кто только что включил приемник и удивился, о чем Сай сейчас говорит? Да, сегодня я называю знаки на чувашском. Так, следующий знак. Тараза.
3: Стрелец. Да?
2: Да.
3: Тадж-Махал. Этот день про любовь, чувства...
2: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я прошу прощения. Тараза – это виси. А следующий знак – ухаже. Стрелец.
3: Стрелец.
2: Да.
3: Тадж-Махал. Этот день про любовь, чувства. И я сделаю все ради него или нее.
2: Следующий знак – тугачеги.
3: Козерог?
2: Угу.
3: Тугачеги нас еще не называли.
2: Нет, тугачеги не было еще, а вот теперь тугачеги.
3: Мулен Руж. День пройдет ярко и немного провокационно. Включи тусовку.
2: А Мулен Руж, кстати, я там эту галочку положил, да. То есть я побывал там, да. Так, ой, это посложнее сейчас будет. Шивдаган.
3: Водолей.
2: Да.
3: Колизей. Величественный, надежный. И переживешь любые жизненные битвы с достоинством.
2: И последний знак сегодня – пулазем.
3: Рыбы.
2: Да.
3: Гора Фудзи. Спокойно стоишь, но внутри вулкан, который может удивить в любой момент.
2: Видишь, как разные языки, да, вот отличаются. Да, вот, у нас вчера был немецкий, а водолей был вассерман. Помнишь, да? А сегодня – шивдаган.
3: Интересненько.
2: Вообще, что отличается, да? То есть, чем отличается Шивдаган от Вассермана? Ничем.
3: Действительно. Это полиглот-шоу «Разбудильники».
2: Да, на радио DFM только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание!

0: разбудил беги. На радио DFM.
1: Реклама.
2: On DFM.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Дорогой, а что это ты напиваешь?
21: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
24: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
26: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
27: А дальше – тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет!
2: Ну и гаджет!
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
4: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
3: И пока кто-то копится на отпуск, мы копим на все шайтан-приблуды, о которых Сай рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». А какую технологическую новинку стоит приобрести, Сай?
4: О, до того, как скажу, про какой гаджет пойдет речь, хочу напомнить, что твой телефон может быть грязнее сиденья унитаза.
3: Конкретно мой?
4: Ну и твой, и мой, и Настин, и Андрейн.
3: А, ну ладно, Андрейн.
4: Да, я Андрейн.
3: Ихний.
4: Да, ихний, да, и нашний. Ну, и самое страшное, что ты не просто держишь его в руках, а потом прикладываешь эту бактериальную лепешку к лицу, блин.
3: Uh-huh.
4: Понимаешь? Поэтому встречай, шайтан-приблуду! УФ или ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона!
3: Как же он работает? Встретили с почестями.
4: Так, как это работает? Очень хороший вопрос. Так, попробую объяснить человеческим языком. Это компактный такой бокс или устройство с ультрафиолетовым излучением, которое уничтожает до 99% бактерий, вирусов и микробов на поверхности гаджета. То есть засовываешь туда телефон, закрываешь, и он там просто издевается над твоим телефоном.
3: Он там ночь тусуется или сколько по времени?
4: Не-не-не, там буквально минут 3-4 уже готово. Да, то есть, какие плюсы есть? То есть, мы уже знаем, что убивает микробы, да? Без химии. То есть, тут никаких спиртовых салфеток тебе не понадобится больше. Дезинфицирует телефон. Дальше, два в одном. То есть, некоторые модели одновременно работают как UF-бокс и еще и как беспроводная зарядка.
3: А, как пауэрбонг.
4: Пауэрбонг. То есть, внутри кладешь, дезинфицирует, да?
3: Да.
4: А сверху заряжает телефон.
3: Отлично.
4: И еще можно не только телефон туда засунуть, можно засунуть...
3: Не рассказывай, что можно туда совать.
4: Не-не-не, вот все прилично. То есть, наушники можно, ключи, часы, маски, а трусы лучше постирай.
3: Отличная шайтан-приблуда. Надо брать.
4: Зиба-зиба.

0: будильники вовремя включай и вместе с нами день качай.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
9: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
10: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Yeah.

0: разбудильники на радио DFM. Бум, шакалака, приветуля, барабуля, dear ladies and gentlemen. Если твой утренний девиз звучит так: я не сплю, я просто медленно моргаю. Ну что ж, немедленно иди к нам, смоем остатки снов с помощью шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Ты, наверное, уже забыл времена, когда твоей одежды хватало на все сезоны. На лето, зиму, осень и весну. В России же постоянно смена сезона, да. Постоянно нужно менять обувь, да. Куртки. Куртка такая, куртка сякая, демисезонная, шортики, маечки. Это такой, на самом деле, удар по бюджету. Ну, почему нельзя вот... купить, не знаю, шорты с майкой ходить.
0: А, как в Африке, да?
1: Да.
0: То есть, когда я был маленьким, я выходил, в чем мать родила, и ничего не надо было, да?
1: Это сильно, да, экономило бюджет?
0: А, ну, конечно, в разы. Тем более, мы даже говорим пока про одежки, да?
1: А да, когда, именно про одежду.
0: А когда в верхней одежде ты начинаешь еще считать бюджет,
1: да.
0: если, тем более, если ты хорошо одеваешься, хочешь хорошо выглядеть, покупаешь бренд, который не стоит 2 копейки. Конечно, бюджет с дырой. С дырой.
1: Я говорю, ты уже за забыл, наверное, те времена.
0: А почему? Я какие времена?
1: Ну, ты же привык тратиться на одежду.
0: Это да.
1: Каждый сезон.
0: Ну, и в Африке так же жил, да.
1: В смысле так же?
0: Ну, папа так воспитал. То есть на одежке вообще надо бюджет всегда видели это
1: дело. Да?
0: Да, мой отец, он вообще пижон, он, да, такой денди.
1: Ну, он тебе это, да, передал.
0: По крови, да.
1: Обычно передается с молоком матери, а это с...
0: Да.
1: Со словами отца.
0: Я тебе даже больше расскажу. Мой папа ходил, ругал именно этот подчиненных на работу. Если они небрежно выходят.
1: Реально?
0: Да, он их со всех собирал. Вот, и показывает пример, как секретар выглядит. Вот смотри, как так надо выглядеть.
1: Секретар.
0: Секретар, понимаешь, учи биографию.
1: Интересно.
0: Да.
1: Надеюсь, тебе есть что надеть этим утром. Проснуться поможем мы. Заявку на пробушку можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: И как мой папа говорит, то есть... Дело же не в количестве одежды,
1: так.
0: А именно так, как ты ухаживаешь за те одежды, которые у тебя и так уже есть.
1: Чтобы было поглажено,
0: конечно.
1: Чистенько,
0: если
1: опрятно.
0: Каждый день в одном и том же, надо погладить, то есть представительно выглядеть.
1: Да, согласна. Вот. Опрятность превыше всего.
0: Да, и покупай банан не только по одиночке.
1: Но и связки.
0: И связки, да. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Готовы устроить тебе музлотерапию или пробушку. Кто ее заказал, будем выяснять в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: А вот я уже вычислил, кто присылал сообщение. Это Егор. У нас в мессенджере он написал: «Передаю привет всему городу Зеленоградску».
1: Зеленоградск.
2: Прикинь. А может, Зеленоград имел в виду. Так, и всем, кто неспешно пьет кофе на набережной прямо сейчас.
1: О, как бы я хотела оказаться. Не знаю, Зеленоград, Зеленоградск, но на набережной пить кофе.
2: Это теперь новый город, который мы добавили в список, куда нам ехать, да, скоро? Ну что ж, let's go, Зеленоград или Зеленоградск. Скоро выясним, пока, включи тусовку.

0: ведь на холодильнике. Гоп, гоп, гоп, гоп, shout it, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Сибири-бам-бам-бам, it's your birthday.
1: Юрий пишет: Катен, Сай, разбудите всех, кто в этом нуждается. Кроме меня, я после ночной смены еду домой спать. Доброго времени всем из Ставрополя.
2: О, ну сладких снов. А пока кто рядом, включи тусовку тогда.

0: Так, Ольга этот раз отметилась у нас в мессенджере. Доброе утро, пробушка нужна моей подруге Инне. Мы завтра улетаем в Турцию, воу, на отдых. Ей пора вставать, собирать чемоданы.
1: Какие приятные хлопоты.
0: За 3 дня, да, до поездки.
1: Доброе утро.
0: Много вещей.
1: Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня и моего супруга Максута из Балашихи. Работаем 2-ю неделю без выходных, едем на работу, а проснуться не можем. Вся надежда на вас, пишет Марьяш.
0: Ух ты! Шакшута или как?
1: Максута.
0: Максута, я слышал Шакшута. Максута, включите совку.

0: Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, забери подарок от радио DFM.
1: Пока двигал мягким местом, я не расслышал номер телефона.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, вот это я понимаю. Это шоу «Разбудилники». Всем позитива и плюс вайба. И заодно включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
18: Кроме ленты эконом.
17: Цены на минимум. Выгода на максимум.
19: В ленте. Он мой номер. Один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А дальше тусовка.
12: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Проигрыш. Проигрыш. Проигрыш.
2: Чик-чик, бум, бонжур, абажур, ди человечище. Мы поднимаем настроение и иногда самооценку. Но сегодня последнюю будем ронять. Ты попал в шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь кофейная повелительница Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Уэй, а теперь новая игра. Проигрыш, провал с треском за приз.
3: Играть с нами будет Лена из Ростова-на-Дону. Лена, привет.
2: Hello, Лена.
4: Доброе утро.
3: Лен, скажи, ты боишься ошибаться в жизни?
4: Нет.
3: Не боишься. Это поможет тебе в нашей игре.
2: Ну,
3: это точно.
2: А по жизни ты победитель или, ну, так себе?
3: Нормально.
4: Как и у всех. Где-то выигрываю, где-то проигрываю.
3: Вообще в России...
4: И поражение, и победу.
3: Вообще фраза «я победитель по жизни» означает, что ты так себе наоборот, в кавычках.
2: Знаешь, я это собрал предложение, как у меня строилось в голове.
3: Как смог, так и построил.
2: Да,
3: хорошо.
2: Ну, вышло чуть-чуть боком, конечно.
3: Лен, на самом деле, это очень серьезная игра, шутки в сторону. Самая бескомпромиссная игра нашего эфира, шоу «Разбудильники». И здесь для того, чтобы выиграть, нужно проиграть. Мы тебе задаем вопросы в течение 30 секунд. Играем полминуты, и ты на каждый из этих вопросов должна ответить неправильно. А всего ошибиться, то есть ответить правильно, можно пару раз, если вдруг промахнулась, но не больше.
2: Но так ЕГЭ не напишешь, конечно.
3: Все готовы?
2: Ты готова, да? Все, ну что ж, раз, два, три, поехали.
3: Поехали.
2: Лена, что говорят, когда здороваются?
4: Спокойной ночи.
3: Как называют маму жены?
4: Есть.
2: Что можно есть во время диеты?
4: Арбуз.
3: Реально, можно промах. А что носит, если плохо видят?
4: Бинокль.
2: Чем едят суп?
4: Вилкой.
3: Столица Франции.
2: О, ну кстати, неплохо держалась-то. Молодец.
3: Но на диете арбузик-то разрешен.
2: Обалдеть. Вот так съесть самолет.
3: Есть даже арбузные диеты. Все, поняла.
2: Вот так съесть самолет во Франции, а прилетел в Осло, да?
3: В Осло, потому что подумал, что это столица. Всяко бывает. Что мы готовы тебе сказать? Ты проиграла, чтобы выиграть. Подарок от Радио ДФМ достается тебе.
2: С треском проиграла. А теперь вернись, как бы, ну, на землю. Теперь передай правильные приветики. У тебя 8 секунд.
3: Правильным людям.
2: Да.
4: Доброе утро. Всем доброго утра радиослушателям. Всем жителям нашей огромной планеты. Солнечного доброго утра, хорошего настроения.
3: Ростов-на-Дону. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
1: Реклама на
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
5: Акция действует до конца октября.
6: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
7: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
8: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
9: Не госпрограмма?
10: Ну а что же?
9: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
15: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика «Мэшапы Саймона». Мало кто знает, но у нее есть своя инструкция к применению. Сай берет текст одной песни, присобачивает к музыке другой песни, и мы слушаем, что же получилось.
3: Да уж, ты же знаешь, что Лионел Месси на днях провел свой прощальный последний матч в составе сборной Аргентины.
2: Слышала.
3: Вот, и ты знаешь, что слезы хватило бы на двухдневный дождь.
2: Это уже научно доказано.
3: Там плакали все. Плакал весь стадион. Игроки плакали. Даже ворота сборной Бенина, то есть, которая проиграла им 3-0. А в связи с этим группа Чайф снова в деле.
2: Так, да. Какая боль.
3: Да, но на этот раз их вокал я присобачил к музыке Linkin Park. И получилось мешанина Чайф vs. Linkin Park and Jay-Z. Какая нам бол.
2: Это нужно слушать.
3: Слушаем, потом обсудим. Let's go. DJ Simon.

0: Как тебе такая песня больная?
1: Чуть-чуть надо переделать, какая боль, какая боль. Месси ушел из сборной Аргентины.
0: А, ну это уже ремикс будет.
1: Ремейк, да. Потрясающая версия. Такой мешанины я себе и представить не могла. Ну, я еще раз повторюсь, хочу оказаться в твоей голове, чтобы понимать, как ты это придумываешь.
0: Ну, от всего сердца черного перца. Вот такой эмоциональный компот от новой теперь группы Чайфкин Парк.
1: Чайкин?
0: Чайфкин Парк.
1: А, Чайфкин. Принято.
0: Да, сгоняем на концерт как-нибудь скоро.
1: Не ищите на музыкальных платформах.
0: А зато у нас найдешь. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: утреннике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – 760-115-09.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк.
8: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И мы готовы к рубрике «Говоризмы». Сай, как вечный студент, будет внимать. Как же говорят люди в разных городах России.
3: Да, кстати, я теперь знаю, что «Аптраган» — это кошмар, а вот «Кунья» — это девушка во Владике.
2: Это во Владивостоке. Сегодня отправляемся на остров Сахалин. Бывал там?
3: О, кстати, к сожалению, я еще ни разу не был.
2: Будь готов, что там, услышать там слово «ганабобель».
3: Гана what?
2: «Ганабобель». Что же это значит?
3: Это не ругательство. Типа, вот ганабобель пошел.
2: Ну, ты ганабобель, конечно.
3: Что ты ганабоблишь? Так, ганабобель, что-то съедобное?
2: Да. Быстро попадаешь.
3: Ну, видишь, это чутье. Вкусно это, ганабобель?
2: Вкусно.
3: Вау, то есть объелся ганабоблем, да?
2: Можно и так сказать.
3: А по форме, то есть круглый?
2: Да.
3: Да ты что, еще и жареный, что ли?
2: Нет.
3: Ну, ганабобель можно варить, да?
2: Ганабобель варить, ну, возможно.
3: Можешь печь?
2: Прям печь нет.
3: А, ну, вообще вкусно пахнет ганабобель? Ну, вкусный, да, а запах-то норм.
2: Но запах, он как будто бы даже нейтральный.
3: А нейтральный.
2: На вкус вкусно.
3: Ну, может, это имеет отношение к хлебобулочным изделиям?
2: Нет, но это что-то сладкое.
3: А сладкое ганабобель.
2: Сладкий ганабобель.
3: Блин, не могу, это ухо так режет. Ощущение, как будто это реально что-то, ну, кто-то ругается. Ганабобель.
2: Растет на грядке.
3: А, огурчик, что ли?
2: Нет.
3: На грядке? Это овощ, да?
2: Это ягодка.
3: А, ягодка?
2: Да,
3: я понял, это кринжовник.
2: Нет. Хотя нормальная была бы пара ганабобель и кринжовник.
3: Кринжовник.
2: Сажайте их вместе.
3: Ягодка, это ягода малинка.
2: Голубого цвета.
3: А, голубика.
2: Голубика. Ганабобель.
3: А почему они голубобель назвали? Ганабобель.
2: Я вообще не понимаю, чем не угодило название голубика. Зачем ее обзывать ганабобелем?
3: Причем еще сложнее произносится ганабобель, чем просто голубика, да?
2: Возьми ганабобель. Полкило.
3: Ганабобельни.
2: Украсить пирог ганабобелем ты бы хотел? Нет.
3: Кажется,
2: он взял голубика.
3: Все равно слово звучит как ругательство. Ганабобель.
2: Эти два ганабобеля уходят из эфира. Скоро вернемся.
3: Вот на скамейке сидят ганабобли.

0: делал. Ну что ж, офигачим до конца. Это шоу «Разбудильники». Давай, включай и качай.
1: Реклама на Дифа. Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
2: Понимал, Вологодорожное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
8: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Бррррр, буяка, буяка, бонжорно, попкорно, ди народ. Если с утра твое зеркало уже показало тебе всю помятность, ну, все разгладим музыкой и позитивом прямо сейчас в шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Оу, oh, yeah, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: Кое-кто из слушателей радио DFM решил помочь тебе в создании рубрики «Мысли вслух», где ты заполняешь дневник африканца в России.
0: Да уж, ну, такими вопросами, которые заставляют всех именно врасплох, да?
1: Какими вопросами ты задавался? Вот как после 10, 20, 30 идет...
0: Бам! 40! Как 40? Правда? Дался 50, как обычно.
1: Да-да-да, это сложно для понимания.
0: Это для моих мозгов вообще невозможно понять.
1: Ну вот дополнительный выпуск. Почему в России обращение «уважаемый» может звучать как оскорбление? Это реально так. Ты напрягаешься сильно, когда тебе говорят «уважаемый». Это мало что хорошее означает.
0: С какой интонацией, да? То есть, если уважаемый, поспокойнее. Если с таким
1: уважаемый Саймон Акблаумери у Куланджа, это все, ты в ЗАГСе. Это нормально.
0: Ну, а с такой интонацией, знаешь...
1: А если без имени, просто уважаемый к тебе обращается. Это всегда что-то значит не очень хорошее.
0: Да? То есть, это готовься к битве, да?
1: Ну, нет, не столько к битве. Тебе могут так, я не знаю, в какой-нибудь очереди сказать. Уважаемый, в очередь занимай.
0: Но, Кать, вот я тебе говорю, что дело в интонации. Вот скажи, скажи спокойно, уважаемый.
1: Уважаемый.
0: А ну вот это...
1: Мне все равно грубо звучит.
0: Да?
1: Без имени когда, да.
0: Слушай, как мне быть вообще? Человек, который приехал из Африки, мне сказали, что вот уважаемый, это по уважению к человеку.
1: И ты такой идешь, о, меня уважают.
0: Да. А тут уважаемый, это уже, знаешь...
1: А тебя оскорбить хотели.
0: Блин. О май гад, Кат, ну, с языком давайте разберитесь, а потом мне уже расскажите, как говорить.
1: Ребят, если у вас есть идеи для выпусков «Мысли вслух», оставляйте все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Ну и, конечно, там же оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живешь и кого этим утром хочешь разбудить?
0: Ну что ж...
1: Уважаемый.
0: Даже уважаемый я уже не могу сказать, что ли, Кать. Ну прекрати, уважаемый, иди народ. Я вас уважаю. Реально, от всего сердца черного перца. Обещаю, что вернемся через одну песню. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ну что ж, уважаемый еды народ, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Ну что, ты, уважаемый, готов пробушку устроить всем тем, кто ее заказал?
2: Я готов устроить уважаемую пробушку.
1: Заявки получили, да, в группе ВКонтакте под последним постом. Видим и в наших мессенджерах.
2: Так, что уже написали? Так, смотрим. У нас Нина написала: «Разбудите моего супруга Николая из города Домодедово. Ему пора вставать». Я, кстати, был в этом городе недавно на свадьбе. Да, гуляли хорошо в сентябре. Допоздна, до утра.
1: Ты рассказывал, да, было весело.
2: И там и ночь видели. Да, так, поехали. Ну что ж, пробушка готова. One and two and three to the four.

0: радио. Привет вам из села Подстепки Самарской области.
1: Даже не слышала.
2: Подстепки?
0: Подстепки.
2: Как красиво звучит.
0: Я стою на заправке. Разбудите, пожалуйста, всех водителей.
2: Ну что, сейчас, дальше, пока загружу трек, а то я уже сейчас поторопился. Подстепки! Включи тусовку!

0: Тик-так, понял. Так, дальше фигачим. На этот раз пишет Дмитрий мою дочку Дашулю. Разбудите, пожалуйста, у нее сегодня важный день в театральной студии. Первый спектакль и первая головная роль. А, главная роль. Главная роль. Главная роль «Снежная королева» у нее.
1: Главная роль ребенка, головная боль для родителей. Костюм найди.
0: Хотя это была оговорка.
1: Текст выучи.
0: Оговорка по Фрейду, да?
1: Желаем удачи и с дебютом. Владимир из Волгограда просит разбудить супругу Марию. Очень ее люблю.
0: Ну, кстати, из театра вот фраза break a leg, то есть сломай ногу, это то же самое, как в русском языке ни пуха, ни пера. Да, именно в театре так говорят, чтобы не сглазить. Так что, как ее зовут-то у нас?
1: Не надо никому желать, пожалуйста, с ногами связаны.
0: Дашуля, break a leg, ни пуха, ни пера. А теперь лови.

0: Ну что ж, поиграли, теперь давай по-настоящему поиграем скоро.
1: Мы с тобой будем рубиться в игру «Наушники челлендж» совсем скоро. А как принять в ней участие, рассказываем. Нужно отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Са их слышать не будет. Будет только по губам читать, что же я имею в виду. Играем минуту, на чьем слове остановимся, тот победил, тот получит подарок от Радио Диафэм.
0: Да, скоро, точнее, будет громко. Ну что же, выполняй, действуй, выгружай кучу много слов. Скоро начнем. Это шоу «Разбудилники». Включи!
2: Тусовку!

0: шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
1: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Признавайтесь, у вас дома...

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, ваше величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: DFM. Потому

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Ябадабаду. Алоха, жизнь неплоха. Ди, ребята. Это дофамин, повышающее шоу. Разбудильники. Напротив меня одна из дофаминита. Господи, одна из дофаминито. Нет. Одна из дофамина. Одна из...
4: Светало.
3: Нет, одна из дофаминаторов.
4: Я дофаминатор.
3: Да. Катя Бодрова.
4: И кортизолопонижатель. Диджей Саймон.
3: Дофаминатор, капец, да?
4: Сам придумал, сам пытается выговорить.
3: Не смог выговорить. Таким придумал и ни разу вслух не говорил. Ну что ж, начинаем, да, всесиленское противостояние зрения и слуха. Наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте. Под последним постом видим большое количество и в наших мессенджерах. Эти слова я буду в течение минуты озвучивать в эфире. А вот Саймон слышит меня не будет. Будет только по губам читать и догадываться, что же я имею в виду. У нас на игру еще раз минута. На чем слове остановимся, тот победил. Тому отправим подарок от Радио DFM.
3: Ну что ж, дофаминатор, поиграем.
4: Ну погнали. Надевай для начала наушники, чтобы точно меня не слышать.
3: 1, 2, 3, let's go.
4: Пока Сай включает свою любимую музыку, предупреждаю, ребят. Это будет громко. Дочка.
3: Уже играем?
4: Дочка.
3: Что?
4: Дочка.
3: Дочка.
4: Дочка.
3: Сочно.
4: Да. Дочка.
3: Сочно.
4: Дочка.
3: Точка.
4: Дочка. Ну, почти, блин. Дочка.
3: Картошка. Давай следующее слово.
4: Карусель.
3: Огурец.
4: Карусель.
3: Огурец.
4: Карусель. Карусель.
3: Да ладно?
4: Нет?
3: Как я по губам уже разучился читать, что ли? Следующее слово.
4: Вот, запутаем тебя окончательно. Кочка.
3: Кошка.
4: Кочка.
3: Точка. Картошка.
4: Кочка. Кочка.
3: Курочка. Курочка.
4: Кочка. Кочка.
3: Сочная курочка.
4: Кочка.
3: Следующее слово.
4: Прокрастинация.
3: Прокрастинация! Прокрастинация!
4: Да! Ничего себе! Запутаем тебя
3: вообще. Катя, можно игру закончить?
4: Нет. Бочка.
3: Борщ.
4: Бочка.
3: Бочка.
4: Бочка?
3: Бочка.
4: Короче, у нас тут одна фишка.
3: Под конец у меня движок заработал.
4: Парень по имени Андрей. Что сделал?
3: Что
4: он
3: сделал?
4: Сначала прислал слово «дочка», ты его не отгадал.
3: Дочка.
4: Следующая «кочка», ты его не отгадал. И потом уже «бочка». И вот с «бочкой» ты справился.
3: Вот, букву «б» я вижу тебя по губам. «Бочка». Да, видно по губам.
4: «Точка», «точка».
3: Слушай, а прокрастинация, неужели я угадал?
4: Прокрастинация прям с первого раза ты сказал.
3: Кать, я мелко не крашу. Дай мне задачи посложнее, я справлюсь.
4: Тем не менее, хоть ты умолял остановиться на прокрастинации, мы остановились на слове «бочка» от Андрея Евстифеева. Андрюх, мы поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио DFM.
3: Вот это властелин бочки.
4: И точка.
3: И точка, да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
1: Реклама на Дифа.
0: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию Диван Креслович. 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
6: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
7: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ делает невозможное возможным. Мы изобрели музыкальную машину времени. Сай находит популярный сегодня ремейк и ищет оригинал сквозь года.
2: Сегодня наша миссия – найти оригинал трека, который знает о твоей молодости больше, чем твои одноклассники. На драндулете времени полетели искать оригинал ремейка 2026 года «Hardwell, Aztec and Dr. Funk, Low». Слушаем. Нет, не то.
1: Не туда нажал?
2: Не туда. Это не туда.
1: Это классика.
2: Да, это классика. А вот теперь вот будет правильный. Поехали. Next thing you know, Shawty got low, low, low, low, low, low, low, low.
1: Да? Расколбас.
2: Да, это тречок этого года. А по пути к оригиналу еще один ремейк у нас есть. Он вышел ровно 6 лет назад, в 2020-м, в исполнении победительницы Евровидения 2018 года.
1: Оу, да? Мне кажется, я не слушала такую версию.
2: Сейчас послушаем. Netta Lowe.

0: из этих двух что больше зашло? Еще думаю,
1: да? Sorry, мистер диджей. Точно не вот эта версия. Последняя свеженькая. Мне просто удивительно, как циклится мода на музыку, на жанры. От какого года? Когда это было модно? Вот,
0: первый?
1: Да.
0: А первый это...
1: Расколбас.
0: Это этого года?
1: Этого года, да. Где, когда это было раньше в тренде, я не могу вспомнить те лета.
0: А, имеешь в виду хардстайл, да?
1: Вот да, да, да.
0: Ну, кстати, хардстайл возвращается каким-то образом. То есть очень-очень жесткая музыка для танцполов.
1: Ну, эта версия слабенькая вообще.
0: Но это, кстати, она, кстати, как мемный альбом она сделала, где сильный автотюн и так далее. Ну что ж, а теперь угадай, в каком году вышел оригинал. Подсказка: в тот же год вышли «Про лето» Бьянки и «Знаешь ли ты, Максим».
1: Какой-нибудь, сейчас скажу, какой-нибудь 12-й год. 12-й?
0: 12-й год...
1: 2012-й.
0: Я-то думал, может быть, прошлого века. Не совсем.
1: 15-й? Позже?
0: Ты не туда идешь. Назад иди.
1: 10-й? 2010-й?
0: И еще раньше.
1: 2007-й.
0: Конечно! С первого раза угадала! Браво!
1: Я могу.
0: Браво! Ну что ж, это у нас Florida and T-Pain. Low. Вот оригинал. Слушаем.

0: Верни зимой 2007, если мы говорим про такую музыку, которую делали тогда. Вот эти вот последние версии. Сорян, сильно уступают оригиналу. Да.
1: Причем до сих пор качает, да? Сколько лет прошло, обалдеть. Unbelievable. Ну что ж, какая версия? Значит, оригинал Куча Сик, да?
0: 100%.
1: Ну, значит, разок надо послушать, а потом свалим, да?
0: Давай.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – 760-115-09.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
24: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
25: В ленте.
26: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
27: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
28: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке, мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
29: А дальше тусовка
30: on DFM.
29: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Ауа, микрофон, чек, 1-2-1-2, салютики, малютики, дикий бермир. Это шоу «Разбудилники». В студии обладательница синей галочки по кофе Катя Бодрова.
4: И обладатель реальной галочки в соцсетях диджей Саймон.
3: Раньше, если человек говорил сам собой на улице, вызывали скорую. А теперь говорят, он экспертный рилс и снимает. В эфире рубрики «Все как блогер прописал».
4: Я все никак не переборю себя, чтобы записывать видео на улице, чтобы меня не посчитали сумасшедшим.
3: А, стесняющая, да?
4: Стесняюсь.
3: Ну, пока. Я тоже до сих пор. Но когда я лесом иду, где никого нет, я могу что-то сказать.
4: Когда нет.
3: А на улице все смотрят, нормальный вообще.
4: Ну что, лайфхак для жадных блогеров. Готовы?
3: Воу, такие бывают.
4: Я, например. Если хотите целую фотосессию, но денег или времени на 5 или больше съемок у вас нет, поможет чат GPT, причем бесплатная версия. Берем одну удачную студийную фотографию, загружаем ее в чат GPT, ну а дальше прописываем специальные промпты, которые превращают один снимок в целую серию разных кадров в формате фэшн. Есть уже существующие промпты, конечно, они пишутся на английском языке. Underglass Editorial, это фото будто как будто вы за стеклом.
3: Underglass, да-да, то есть под стеклом, да, слушай, ты так быстро это сказал, я даже не понял сразу.
4: Fish Eye Editorial, эффект объектива рыбий глаз.
3: Да, Fish Eye, рыбий глаз, да, это мы поняли, да.
4: Upside Down Editorial, перевернутый кадр.
3: Это в школе не преподают, так что. Upside Down Editorial, да?
4: И получается в итоге, будто вы 3 часа реально бегали по разным студиям, нанимали кучу фотографов и получили профессиональную фотосъемку. Хотя использовался всего один кадр.
3: Что вы хлеб отнимаете у фотографов, а? Что у них хлеб отнимаете?
4: Да нет, пусть фотограф говорит, делаю кадры студийные для дальнейшей генерации фото в GPT. Почему нет? Надо адаптироваться.
3: Причем там ты одежки себе меняешь, все полностью,
4: да,
3: можешь менять.
4: Да, в том-то и дело.
3: Как будто 200 фотосессий в одном, да?
4: Ну и самое интересное, где искать эти промпты, в целом в поисковом запросе можно забить такой вопросик, тебе выдадут информацию, а можно вообще самому создать эти промпты. Можно загрузить фотографию в чат GPT и написать, придумай мне 20 секретных команд в таком-то формате.
3: Ну, кстати, и вайб-кодинг тоже работает. А вайб-кодинг — это когда ты простыми словами, то есть простым языком, тоже пишешь промпты.
4: Mm-hmm.
3: И это, кстати, становится очень сильно модно, потому что промпты там же, ну, по-особому надо писать. А вайб-кодинг — ты просто чешешь, как обычно чешешь, каждый день, и все равно и понимает.
4: Я сделала свой секретный промпт, которого ни у кого пока нет. Это как бы в эффект мокрых волос.
3: Mm-hmm.
4: Как будто я где-то там под дождем гуляла. Вот смотри, на аватарку себе поставила.
3: О, прикольно, давай посчитаем.
4: Ну, на обложку телефона.
3: Давай посчитаем, сколько у тебя там пальцев.
4: Где?
3: Посчитаем, сколько пальцев-то.
4: Да все нормально.
3: Да? А то бывает там 6 пальцев. И, да, часто генерируют.
4: Вот я себе сделала и кайфую. Ну, пользуйтесь, кстати, ребята. Жадные блогеры, дайте 5.
3: Мне нравится вообще. Четко. Это точно не фотосессия?
4: А это точно ИИ?

0: Реклама на Дифа. Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
8: Радио ДФМ включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали, как спасти бананы-одиночки.
2: Да, им тяжело, им одиноко.
1: Задались вопросом, почему обращение «уважаемый» звучит как оскорбление. И что значит «гонобобель» на Сахалине? Помнишь?
2: И это не ругательство.
1: Это?
2: И это не циклоп, да?
1: Голубика.
2: Да, блин, прикинь, я успел забыть. Голубика.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит тот самый одинокий банан, возьми меня.
2: И нажми на кнопку. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Агбала о Мерио Коланджа. Дирэбзия. Желаю, чтобы сегодняшний день оставил у тебя только приятное послевкусие. А уходя из офиса, ты мог

0: сыта и довольна икнуть. Ну ты это, заходи, если что. А так, во всех соцсетях я DJ MC Саймон. Расцеловал, обнял и убежал. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
1: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
2: Медицинская защита, отмена рейса
1: или потеря багажа –
2: все под контролем.
0: Красота-то какая, лепота.
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование». Пора!

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
8: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
13: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: А дальше тусовка.
11: On DFM.
4: Потому что

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
6: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: показал, что мы с вами хоть и научились считать деньги, но все чаще мечтаем о мире без денег.
1: Не понял. Вот сейчас не понял.
0: Давайте попытаюсь рассказать. Сегодня 95% россиян уверены, что нужно уметь планировать бюджет. Но парадокс заключается в том, что чем больше финансы управляют жизнью, тем сильнее усталость от них. Более того, аналитики тут подсчитали, что 25% россиян вообще мечтают о мире без денег. Зумеры же видят в капитале ключ к успеху, а вот старшее поколение все чаще воспринимает финансовую зависимость как бремя и хочет отдохнуть от вечной гонки. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И у вас будет над чем подумать во время того, как звучит
2: DFM. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон
2: 50-19-19. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1818 году в боксе впервые использовали боксерские перчатки. В 1906 Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, так как верил, что полученные за нее деньги принесут только вред. А в 1945 в Америке запатентовали микроволновую печь. И если что, вдруг то...
1: Приятного аппетита!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное, плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская, 146.
9: Не госпрограмма?
10: Ну а что же?
9: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

0: Ну что, приехали, дорогие друзья. На права в России теперь начнут сдавать под камерами и микрофонами с 1 марта месяца следующего года. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время сдачи экзамена, а средства аудио и видеорегистрации будут вести непрерывную запись в реальном времени. В зоны фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. Кроме того, этим самым кандидатам больше не потребуется предоставлять бумажную медсправку, если информация о ней внесена в единую базу данных.
1: Хорошо, вот это хорошо.
0: Разумеется. Знаете, как бы то ни было, сдал на права на совесть один раз, зато потом ездишь себе спокойно и не паришься. Потому что хитрецов-то по большому счету хватает, но это все медвежья услуга. Так что хорошо, что за этим установили такой вот контроль. Глядишь, и качество вождения вырастет, а за этим и количество ДТП сократится. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория — индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: подарок? Пицца в подарок?
1: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран-ИП 324-350-00-043-00.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: друзья, для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры, добро пожаловать на Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве уже в эти выходные. Тут вам и встречи с актерами, создателями фильмов, косплея и много чего еще. Из музыки вас обязательно порадуют. Бивай, Сестренка, Кайсин, В.И. и другие. 0+.
1: Welcome.
2: Каждый будний вечер на радио
3: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening Show
3: on DFM.
2: Горячее, острое и откровенное.
4: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
2: Шоу с естественным интеллектом.
4: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
5: Да, за мой счет.
4: Все, банкет.
2: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
6: On DFM. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
9: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
20: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
21: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
22: Вы владелец бизнеса.
23: А значит, работаете за...
24: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, друзья, товарищи. Давайте-ка кратенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День разговора по телефону как эльф. Или же отпраздновать национальный день надевания вантуза на голову. Желательно не одному. И проиграть вот такую сценку.
1: Ойша, а я вас вижу.
2: Аналогично.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
10: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, пока

0: Слушайте, в удивительное время мы с вами живем, дорогие друзья. Поговаривают, что голосовые сообщения скоро вообще заменят все электронные письма из-за прихода поколения Альфа.
1: А вот с этого момента поподробнее.
0: Специалисты считают, что уже к 2028 году голосовой ИИ превратится в главный рабочий инструмент. А к 2030, когда первые Альфы придут в офисы, то клавиатура станет почти ненужной. Все дело в том, что такие дети с пеленок растут в сверхцифровой среде, болтают с колонками, диктуют запросы смартфоном и не знают мира без нейронок. Ну и алгоритмы при этом учатся понимать речь человека все лучше.
2: Короче говоря,
0: черновики, видимо, станут устными, а печатать будут только ради правок или же по прихоти начальства.
3: Ничего, давай, веселись. Веселись, начальник, давай, веселись.
0: И я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
4: Реклама.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: А теперь тусовка
12: on DFM.
11: Потому

0: бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. DFM.
5: Radio DFM.
4: Radio DFM.

0: закрутки, все уже сделанные огурцы на зиму, что называется, по банкам распиханы, можно и отдохнуть как следует на выходных. Как? Есть варианты. Например, провести время на фестивале поп-культур Фандом Фест ВКонтакте, где можно будет попасть на встречи с актерами и взять у них автографы. Заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе, а также посмотреть и послушать, как выступит Бивай, сестренка Кайсин, В.И. и не только они. 0+.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Майк Дроп.
2: Слышала?
3: Майк или Майк?
2: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк, дроп, предположение.
3: Сбросить Майка.
2: Да, молодец.
3: Кинуть микрофон.
2: Да, бросание микрофона.
3: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
2: Молодец, молодец, молодец.
3: Так обрадовалась, что и микрофон врезалась.
2: И ударилась об микрофон, это твой майк дроп.
3: Я бросила микрофон.
2: Да, да, да.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: на роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: А дальше тусовка.
10: On DFM.
4: Потому что

0: скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, играть в GTA 5 теперь можно бесплатно прямо в браузере. Российский аналог Starlink «Рассвет» получил первые серийные терминалы для спутникового интернета. А на Бали турист сжег виллу, пытаясь прогнать паука. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца октября.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
3: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. On DFM.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимые. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
17: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
18: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
20: Капсикам.
19: Маме скрутила шею весной.
20: Капсикам.
19: Плечо поднывает у сына порой.
20: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
19: Капсикам. И боль на удалении.
20: Капсикам. Моя сила в движении.
21: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: ОККО представляет.
22: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
23: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
24: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
25: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
26: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
27: Любимая, там дождь. Возьми такси.
26: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
28: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
29: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
30: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
31: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
0: А дальше тусовка.
32: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершен первый этап работ по обновлению речного вокзала к юбилею Вологды. Пруд в парке ветеранов очистили от мусора в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Завершен первый этап работ по обновлению речного вокзала к юбилею Вологды. Первым делом специалисты выполнили демонтаж старой штукатурки с фасадной части и удалили стропильные конструкции. Далее в рамках проекта покрасили фасад в светло-бежевый цвет с темными акцентами, обновили оконные и дверные конструкции. Работы на Советском проспекте 39 ведутся за счет средств инвестора в сотрудничестве с администрацией города в соответствии с утвержденным графиком. Планируется, что окончательный обновленный внешний облик здания обретет к 1 ноября. Пруд в парке ветеранов очистили от мусора в Вологде. Очистка прудов в городских парках проходит регулярно. С наступлением осени специалисты убирают опавшие листья. Также территория вокруг прудов и дно очищаются от бытового мусора. В Вологде за чистоту городских улиц отвечает МКУ «Зеленстрой». Ежедневно на уборке территории задействованы порядка 48 единиц техники и 900 человек. Специалисты убирают смет и листву на улично-дорожной сети, выполняют ямочный ремонт дорожного полотна. Работы находятся на постоянном контроле администрации города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
4: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM.

0: но чтобы настолько, друзья, несмотря на прогресс, а то, что мы с каждым днем вот все больше и больше знаем об окружающем мире, зумеры, друзья, все чаще начали обращаться к ведьмам и гадалкам, чтобы не бояться будущего. Недавно вот такое исследование вышло. Так что, если у вас хорошее воображение, можете неплохо заработать, судя по всему. Ну, а если у вас ловит DFM, вы будете слушать хорошую музыку. Так всегда работало. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем. У нас впереди много классных треков. Ну и, конечно, еще что-нибудь интересное расскажу.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
14: Главный сериал года в ОККО.
15: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
16: Я про это написать хочу.
14: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Ну плюс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: DFM Radio. Radio DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Ну что, друзья, выходные приближаются, и я хочу напомнить друзьям, что мы там сможем отдохнуть, ведь там пройдет прекрасный фест для любителей поп-культуры. Пройдет он на ЦСКА-арене, а именно Фандом Фест ВКонтакте. В лайнапе разные артисты, например, Бивай, Сестренка, парни Кайсин и Вэй-И. Встреча с актерами, создателями фильмов и много всего еще. Возрастная категория 0+. Ну а мы здесь напоминаем о том, что у нас есть еще и наши интернет-станции. Если вдруг вы хотите немножко разнообразия, заходите, слушайте в наше мобильное приложение или на сайте dfm.ru.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

За четверг сегодня, на 8 число, 8 октября. Давайте посмотрим, что за события отмечаются. И у нас сегодня день солнечных улыбок. Так чего-то у нас вот солнце за окном не видать. Ну ладно. Также сегодня день квашеной капусты. Почему бы рецепт приятно не вспомнить. Всемирный день зрения. Да проверьте свое. А еще сегодня Всемирный день осьминога. А также, друзья, день зануды. Поэтому вот вам сразу несколько ненужных фактов про осьминогов. Поехали. У них 3 сердца, вы знали? 2 вот качают кровь через жабры. 3 по всему телу. Голубая кровь, к тому же, у них из-за содержания там особого белка, у них голубого цвета кровь. Вот. Единственная твердая часть — это клюв роговой есть, похожий на клюв попугая. А еще у них руки, а не щупальца. Большинство видов ровно 8 рук с присосками по всей длине, а не щупалец. Ну, я бы еще рассказал, а то, боюсь, наругают меня, поэтому давайте двигаться дальше, слушать музыку. Вот, можете, кстати, с друзьями тоже немножко подушнить этими фактами. Далее Манхэттен, меня зовут Женя Крот, всем привет, друзья.

0: все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда. Ленинградская 146.
1: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграет пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Miracle, это у нас Calvin Harris, только что здесь, на DFM, который, кстати, недавно попал в книгу рекордов Гиннесса за самый масштабный и большой сольный диджей-сет, на котором было более 1,5 миллиона человек, представляете? Вот столько слушает, но и нас тоже немало. Напомню всем вам, друзья, что у нас есть наша интернет-станция, залетайте к нам на сайт dfm.ru или в наше мобильное приложение и тоже слушайте. Ну и мы здесь продолжим, не будем останавливаться.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Ну, сложнее, так скажем, да, но и не только с ним. На днях, судя по новостям, на штрафстоянку отправили в одном городе даже пару десятков коров, представляете? Вот оторва, конечно. Видимо, слишком лихо катались на синем тракторе. Жалко, разговаривать не умеют, а что-то мне подсказывает. Я знаю, чтобы они говорили, когда за ними пришел их хозяин.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напиваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.

0: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
1: Оймал, Волгокружное шоссе, дом 9, помещение 29, УГРН 12-43-54-16.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Хочет?
2: Хочет. Что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки.
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошучено,
2: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
2: Кто орет по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
2: Да!
1: Да ты что?
2: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-карекует, наверное, да?
2: Коче-карекует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
1: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
2: Петушинный коуч.
0: Бодрый мир хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и N760-115-09.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
2: Кроме ленты эконом.
1: Цены на минимум, выгода на максимум.
3: В ленте.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Осень — такое время, когда настроение может портиться само по себе, прекрасно понимаем, и нужно как-то с этим справляться. Как раз в выходные 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фандом-фест ВКонтакте, фестиваль поп-культур. Из активностей косплей, кавер-дэнс, много всего интересного, любопытного, и концерты обязательно. Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и многие-многие другие. Возрастная категория 0+.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
6: Акция действует до конца октября.
7: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
8: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
9: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
12: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
13: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
15: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
16: D-News. D-News. На DFM.
17: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. До конца года планируется открыть технический проезд по Мяснорядскому мосту в Вологде. Более 1300 кубометров листвы убрали с улиц Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. До конца года планируется открыть технический проезд по Мяснорядскому мосту в Вологде. Ремонтом Мяснорядского моста занимаются подрядная организация моста «Отряд 61» и «Возрождение». Переустройство бытовой канализации у моста завершилось за 4 месяца, вместо отведенного по проекту полугода. До конца года планируется открыть технический проезд и проход для пешеходов по мосту. Благоустройство и финальные работы завершатся в следующем году. Ремонт моста проходит при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы. Стоимость работ составляет 217 миллионов рублей. Более 1300 кубометров листвы убрали с улиц Вологды. В Вологде за чистоту городских улиц отвечает МКУ «Зеленстрой». Ежедневно на уборке территории задействованы порядка 40
3: 48 единиц техники и 900 человек. Специалисты убирают сметы листву на улично-дорожной сети, выполняют ямочный ремонт дорожного полотна. Накануне с улиц областной столицы вывезли 84 кубометра опавшей листвы. С начала сезона специалисты убрали почти 1400 кубометров. Специалисты парков Вологды убирали листву на подведомственных территориях. Работы находятся на постоянном контроле администрации города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
18: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
16: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже расстраиваюсь, когда отключают горячую воду, и тоже радуюсь, когда дают отопление. Но это до первой квитанции о квартплате. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре уже 8 октября 2026 года. Это четверг, и сегодня день солнечных улыбок. Также день квашеной капусты, всемирный день зрения.

0: День зануды. Всемирный день осьминога. А интересно, есть какой-нибудь день осьминога, зануды? Зрячего. Так, день вареников сегодня. Еще Сергей Капустник и Сергей Курятник. Ну, в общем, Сергей, если у вас есть знакомый Сергей, можно поздравить с именинами. Ну и, друзья, мы вот думали, какую сегодня тему обсудить, и решили пройтись по вашей личной жизни. Да. Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, вот прям моментально, что отношений с ним не будет? Вот никак. Ну, у меня все по классике. Место женщины на кухне. Причем я обожаю готовить, и действительно, это вот мое хобби. Но если мне такое скажет мужик, то у меня сразу побегут какие-нибудь такие черной строкой другие моменты, которые могут после этой фразы всплыть. Угу. Например, зачем ты ходишь в таком красивом платье на работу? Ты что, там мужиков соблазняешь? Ну, что-нибудь из этой категории. Или вот, например, если мне мужчина скажет, а почему ты все время в черном? Ой, это все. Это, вы понимаете, это он еще шкаф мой не видел. Открываешь, а там...
1: Одна черная-то.
0: Все, тьма.
1: Космос.
0: Так, ну и вот я могу даже прямо сказать целиком аудиосообщение, после которого вряд ли я уже выйду на связь. А, я покушал и иду купаться. Созвонимся.
1: Кома.
0: То есть, по идее, ну, я просто переведу, что мужчина, если он не инфантил, да, какой-то там, и грамотный хотя бы немножко, он должен сказать, я поел, иду мыться, созвонимся. Mm-hmm. Вот, все. Дмитрий?
1: Ну, конечно, закажем пиццу с ананасами. Вот если такая фраза прозвучит, сразу до свидания.
0: Это же самое классное, гавайское.
1: Это, ну, какая? Ну, нет, вообще, как в этом продукте могут быть фрукты?
0: Я только сейчас поняла, что ты испоганил атмосферу в коллективе.
1: Я испоганил атмосферу.
0: Да, так вот от кого все идет. Ни одной пиццы с ананасами за 8 лет.
1: Правильно. Потому что это преступление. Это же, вот, ну серьезно, как это, вообще для чего это изначально?
0: Ну нормально. То есть вот все, с вашими этими пепперони, да, это нормально.
1: Да, когда тебе там колбаска, вкуснячек. Да,
0: вот, я недавно увидела шаурму с селедкой.
1: Фу!
0: Я не пробовала.
1: Извините, вырвалась.
0: Вырвала. Я честно могу сказать, я не пробовала. Но мне стало интересно. Я думаю, что надо как-то вот все-таки провести этот эксперимент над собственной желудком.
1: Ну, шаурма, это что угодно, но только не шаурма уже.
0: Ну, это интересно.
1: Кстати, вот я представить, что лавашек, скумбрия, картошечка.
0: Да, так там, наверное, так и есть.
1: Ну, это же не шаурма.
0: Ну, там написано шаурма. Вот у нас внизу продается.
1: Это обман.
0: Ну, посмотрим. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас, какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли моментально, что отношений с ним не будет, пишите как на духу.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе на номер 965-115-5115 и в приложение Радио ДФМ.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум учебных плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте Havail.ru. 12+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года.
7: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 3:41. Друзья, у нас стартанул 27-й лунный день, то есть сегодня практически весь день, да, у нас 27-й, и вечер тоже будет 27-й, даже часть ночи еще застанем. Так, ну что, Луна открывает доступ к сокровенным знаниям, позволяет заглянуть за завесу тайны. Может, она не надо? Иногда, знаешь, меньше знаешь, крепче спишь. Но, тем не менее, значит, в этот период идеальное время для тех, кто ищет смысл жизни и стремится к внутренней свободе. Однако будьте осторожны зеркалами и водной гладью. Примета этого дня, что особо в зеркало смотреть не стоит. Также, что еще нельзя делать 27-й лунный день, принимать судьбоносные решения, руководствуясь только логикой. Сухой расчет сегодня может подвести, так как интуиция работает громче. Зацикливаться на бытовых мелочах и рутине – это заземляет полет духа. А я думаю, что такая ленивая задница? А это у меня полет духа, друзья.
2: Поиск смысла жизни.
1: Это оно. Вот. А на диване, вы знаете, ищется как-то намного лучше лежа. Долго любоваться своим отражением в зеркале, мы это тоже сказали. Вы считаете, что так можно потерять часть жизненной силы. Также нельзя сегодня употреблять... Нельзя. Купаться в холодной воде без подготовки. Энергии воды сегодня непредсказуемо. Что можно и нужно делать 27-й лунный день? Медитировать и прислушиваться к внутреннему голосу. Сегодня он говорит правду. Общаться с представителями старшего поколения. Через них может прийти мудрый совет. Отправляться в путешествие, особенно если к морю или реке. Этот день связан с водой, поэтому вообще идеально сегодня немножечко посидеть где-нибудь у воды. Не обязательно там уж прям на море билеты брать, хватать, да, чтобы успеть до ночи попасть к воде. Но можно же просто, например, в парке погулять, где есть водоем. Также сегодня идеально раздавать долги, заниматься благотворительностью, щедростью улучшает вашу карму, слушать спокойную музыку, созерцать природу для гармонизации души. Профессиональная сфера сегодня благоволит мыслителям, исследователям и творцам. Этим, как их называют, наверное, инфо-цыганам. Мыслители, творцы, исследователи. Если ваша работа связана с поиском информации или искусством, вас тоже ждет успех. Так, по поводу личной жизни еще. Отношения сегодня должны строиться на душевном родстве, а не на страстях. Идеальное свидание сегодня – это тихая прогулка у воды или ужин при свечах без громкой музыки. Ну, можно и в кране воду гулять-то гулять, включить, устроить себе водопад. Чтобы прям, ну, посидеть у воды. Знаешь? Хорошо, хорошо. Или можно пельмеши, когда варите, да, вот тоже, пока вода кипит, посидеть, как-то поговорить о смысле в жизни. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро расскажем вам, ну, через часик примерно, что у нас ждет следующие лунные сутки, а это уже будет 28-й лунный день.

0: друзья, мы рады приветствовать вас здесь. Если вы только что присоединились, еще не знаете, какую тему мы обсуждаем, с удовольствием напомним.
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношения все, с ним не будет, конец полностью?
0: Ну, конечно, здесь самые разнообразные фразы. Например, девочки сразу напомнили про 50-50, ок? Ну, то есть 50 на 50, я так понимаю, где-то в ресторане. Mm-hmm. То есть если предложили платить напополам, то все. А, еще есть классная фраза. Слушай, я кошелек дома забыл. Ты заплатишь, я тебе потом перекину. Это тоже очень весело.
1: По номеру телефона.
0: Ты, конечно, классная, но моя мама тебя не одобрит. Такое вот тоже бывает. Да я понял, что ты фотограф, а нормально это работа. У тебя есть... Так, что? Понял, что про радиоведущего так же можно сказать?
1: В принципе, да.
0: Я и думаю, что так горько засмеялся. Меня периодически спрашивают, говорят, не, ну понятно, радиоведущая, а еще ты чем занимаешься? Работа какая? Да. А нет, радиоведущий — это хобби, конечно. А все остальное время я работаю...
1: Так, ну,
0: продавцом на кассе.
1: Да, менеджер-консультант.
0: Да. Ну, то есть какая-то такая, конечно, есть странная история. Так, значит, а что еще? Книгу прочитала, говоришь. А почему у тебя книги читать время есть, а убрать квартиру нет? Это реальная ситуация, и мне реально человек это сказал, и после этого я больше не захотела с ним общаться, пишет нам Анастасия. А еще что?
1: Так, не, выходные давай лучше дома посидим. Мне нужна постоянная движуха. С домоседами мне не по пути, это Марина написала. Так.
0: Зачем жениться, если нам и так хорошо вместе? Знаете, вот это вот мне очень нравится история, когда говорят фразу «институт брака себя и изжил», вот эту фразу сразу. Понимаешь, что, ну, инфантильный человек. Нет, когда девушка это говорит, это нормально, потому что девушка может быть инфантильной, на мой взгляд. Ну, в паре дурой должен быть кто-то одна, да? Но когда мужчина это говорит, это значит, что он уже на подлете не готов брать ответственность за эти отношения и, в принципе, не готов как-то нести эту ответственность. Ну, в принципе, она его пугает, например. Тогда зачем?
1: Ну, здесь, конечно, надо договариваться, действительно. Если сходятся такие люди, у которых разное мнение по этому поводу, то это точно не срастется.
0: Все мои бывшие были истерички. Ой, я даже знаю, что бы я ответила. Сказала, малыш, все женщины истерички. Все вообще. Нет ни одной на этой планете не истерички. Ни одной. Потому что женщина – это гормонозависимое существо. Женщины действительно управляют гормоны. И иногда там эти гормоны так бьют в голову, что, понимаете, она вообще не соображает, где она. То есть она может реагировать агрессивно на все, что угодно. Листочек упал неправильно, она может или заплакать, или пожалеть. Ну, он же умирает, понимаешь, он же падает, листочек. Ну, жалко. Понимаешь? Или он упал на нее слишком шумно, и она тогда выбесится.
1: Да, но причем виноват в этом ты.
0: Конечно, потому что не надо было меня здесь водить. Ты же знаешь, мне листья жалко. Зачем ты лишний раз вот, ну, колеблешь мой эмоциональный фон? Зачем ты лишний раз делаешь мне плохо, больно? Вот это все. Ну, то есть... Тут, понимаете, и это все, и это не от нее зависит. Вот, понимаете, она бы хотела это контролировать, но не получается. Да. Вот, примерно с 13 лет все женщины становятся истеричками.
1: Да-да-да.
0: Да, примерно так. Природа все предусмотрела в этом смысле, а мужчина, он должен быть кремень. И, на мой взгляд, вот силу мужчины определяет, как он относится к женским истерикам. Если он смотрит на нее снисходительно, знаете, вот так вот снисходительно, как гуру на неразумное дитя. Вот если он смотрит снисходительно, значит, это мужчина.
1: Да, посматривая на часы, сейчас пройдет.
0: А если он начинает истерить и думает, что сейчас он ее переистерит, и я буду громче, и я тебя сейчас задавлю базаром, значит, это, ну, в общем, неразумное дитя.
2: Реклама на DFM. Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
3: Уйма, Волга, Кружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 116.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 7022.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
3: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
5: Одна пицца хорошо? Две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Профнастил С21, С8, МБ20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
9: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
10: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка и будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Воронежская область, на связи Геннадий Терновка. Геннадий, привет.
1: Геннадий.
3: Привет.
1: Как говорится, здравствуйте. Посевные работы закончились?
3: Все, вот прям ручки помыли, переоделись и прям вот на старте уже.
1: Прекрасно. Ну, прямо сейчас мы тогда между делом, между серьезными делами займемся ерундой, будем проверять интуицию. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что свежее яйцо тонет в воде?
3: Да.
1: Правда, что в слове «продюсер» одна буква «С»?
3: Нет.
1: Правда, что плод ананаса созревает в течение 3 лет?
3: Нет.
1: Правда, что Фибоначчи – это вид спагетти?
3: Да.
1: Правда, что новорожденные панды весят около 100 граммов?
3: Нет.
1: Чё? Не слышу.
3: Да. Нет.
1: Да.
2: Геннадий, что-то со связи.
3: Да, вспомнил.
1: Мы просто только услышали. Бывает. Просто связь вот между Воронежской областью и Москвой иногда происходит, вот здесь какая-то
2: перебой.
1: Так, ну что, давайте прямо сейчас выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Напоминаем, 3 это проходной балл.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Молодец, Гена.
1: Красавчик, по тоненькой прошел. По тоненькой. Так, а,
3: ну что?
1: Ну, естественно, мы
2: как старались, Ген.
1: Все старались.
2: Все старались,
1: тут,
2: да.
1: Тут для этой тройки постарались все.
2: И даже так, панды.
1: Да, обычно для тройки кто старается? Пластический хирург и моя обладательница. А у нас вот эти 3 человека были задействованы, чтобы получить результат. Так, правда, что свежее яйцо тонет в воде? Да. Правда, что в слове «продюсер» это одна буква «С»? Да. Правда, что плод ананас созревает в течение 3 лет? Нет. Правда, что Фибоначчи – это вид спагетти? Нет. И правда, что новорожденные панды весят всего около 100 граммов? Это действительно так. Еще раз аплодисменты.
2: Молодец, Геннадий. Вручаем тебе нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно же, 10 секунд на все привет.
3: А, хочу передать своим друганам привет. Владиславу, он тоже слушает меня, Игорьку. Всему Терновскому району привет, Воронеж рулит.
1: Ура! Радио ДФМ.

0: реклама. Он мой номер один, моя половина.
1: Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-056-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями.
17: Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
23: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
24: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
25: То, что его понимает.
26: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио.

0: intro.
1: It's showtime. Pago on DFM. DFM.
2: Let's go, друзья, и прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
3: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
2: Когда мужчина говорит, а зачем ты мне нужна, если я сам могу это сделать? Обычно-то говорят женатые мужчины, ты те, кто женится на домработнице, а не на любимой женщине, пишет нам Танечка. Также вот мерзкую фразу сказал на первом свидании молодой человек девушке по имени Олеся. Вот честно говоря, она, видимо, он сказал это, может быть, и не подумав, но ей это настолько засело, что она даже не дождалась конца вечера и просто ушла. Он сказал, ну нам же с тобой детей не крестить. На свидании романтичном такое ляпнуть. Ты представляешь? Ну это же вообще.
3: Ну, видимо, у них были разные продолжения этих свиданий.
2: Ну, нет, ну в любом случае, в зависимости от того, если тебе, ну, даже если тебе человек не понравился, даже если вообще, в принципе, ну, то есть, тогда да, тогда она правильно ушла. То есть, если человек действительно вкладывает в эту мысль что-то ценное для себя, то получается, что все.
3: Ну, как бы да, сразу до свидания.
2: До свидания, да. То есть вы даже друзьями не будете, потому что друзья иногда крестят, да? В принципе, чаще всего и крестят. Так, еще, значит, здесь у нас какое-то сообщение не очень приличное. Секундочку. Вот, когда говорят, что среди его друзей есть товарищи, которые сожительствуют с девушкой по 10 лет, и не женятся. Вот это тоже
3: такая
2: серьезная.
3: А при чем тут он и товарищ?
2: Не знаю. Ну, типа он как-то, наверное, с каким-то восхищением об этом говорил. Значит, еще когда мужчина начинает сразу говорить, что все женщины меркантильные, тарелочки, знаете, даже стейк в горло не лезет. Да, значит, когда говорят, что бывшая была эмоционально неуравновешенная, абсолютно сумасшедшая, это настоящий красный флаг, потому что мужчины такого рода, они обычно готовы сваливать все, что угодно на своих бывших, говорить, какие они, демонизировать их обязательно, да, доводить до какого-то кошмара, просто микроскопическую проблему и всем ходить жаловаться. Знаете, вот если вообще вы встречаете человека, который в 40 лет не имел каких-то длительных отношений, считай, это вообще красный флаг. Вот просто это огромный даже стяг. Понимаете, потому что если человек до 40 лет, у него, ему вдруг, вот представляете, ему все попадались плохие, все как-то недостойны его величества, все недостойны, а он такой добрый, хороший, а ему все время такие плохие все попадаются. Дорогие друзья, бегите от такого человека. Это врун, классический нарцисс и обманщик. Чаще всего именно так.
3: Ну а вдруг карьера?
2: Причем здесь карьера? Если человек говорит, что ему не везло, и ты меня сейчас послушай, пожалуйста, никогда человек говорит, что ему некогда было строить отношения, это совершенно другие вещи. Может, он вообще до этого в монастыре жил. Но мы не про это же говорим. Мы говорим о том, что все были плохие, все абсолютно. А он вот такой хороший, не встретил ту самую, хоть одну нормальную. Ну, это же кошмар. Ну, о чем ты говоришь?
3: Тогда red flag, тогда красная
2: это,
3: карточка.
2: Это даже это не, это прям серьезное удаление с поля. Да, это даже не офсайта. А вот, ну что, я нормально сказала? Офсайт это что-то такое нужное, да?
3: Да, вне игры.
2: А, парень. О, смотри, где-то интуитивно. Так, ну что, друзья, интуиция сегодня работает. Сейчас я начну в футболе разбираться. Ну что, друзья, мы поехали дальше, будем обсуждать эту тему.
1: On DFM.
4: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Белджи X50 Plus – современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца октября.
9: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
10: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
11: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте. Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
12: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: друзья, собственно, дружеское напоминание. У одиноких людей осталось всего, ну, чуть меньше 3 месяцев, чтобы найти интрижку, с которой будешь встречать Новый год. Ну, то есть подсуетиться надо уже сейчас, друзья. Ну, конечно. А то как-то это вот... Ну, люди уже думают про летний отпуск, понимаешь, а ты еще не знаешь, с кем Новый год будешь отмечать. Ну, серьезно?
1: Новый год уже скоро.
0: Надо, надо уже подготовить этот вопрос. Подготовить обязательно. Дмитрий, напомните тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: С удовольствием. Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношения с ним не будет?
0: Не получится отношений. Ну, и, конечно, тут самые разнообразные вещи пишут, например, а какая у тебя эсочка? У тебя элька-то, наверное, маленькая будет. Вот, как, ну, это я даже не знаю, кто будет обсуждать такое. Это как-то уж совсем неприлично. Обсуждать вес и возраст человека, например, на свидании, это путь в никуда.
1: Сразу же.
0: Да.
1: Пропасть.
0: Нет, если вы хотите, конечно, чтобы это свидание быстро закончилось, то можете попробовать. Ну, как камикадзе, знаете, так раз и все. Но готовьтесь к тому, что всплывут все ваши недостатки. Потому что вам их сообщат тут же, я думаю. Люди сейчас такие мстительные пошли. Невозможно никого, знаете, вот направить, сказать, что-то твоя... Запулька не попадает уже в стул. Вот. Сразу начинают говорить про тебя какие-то гадости, что, может быть, это у тебя с глазомером проблемы и так далее. Ну, какие-то вот давить на тебя. Значит, когда говорят, что ему нравится кто-то помоложе лет на 10. Вообще нравятся вот те, которые совсем мелкие.
1: Опять эйджизм пошел.
0: Ну, эйджизм, да. Вот это такая история не очень хорошая. «Будь как моя мама». Посмотрим, когда говорят «посмотрим», «подумаем», вот это все сразу просто red flag. Расхождение слов с делом – это звоночек серьезный. Ты всего в жизни добилась, потому что у тебя мужской характер. Во-первых, в каждом человеке есть инь, янь, есть мужское, женское, есть темное и светлое. Поэтому все зависит от того, просто какая ипотечная ставка была. Понимаете? Ну, то есть, как вы всего добились и сколько вы всего купили, не всегда зависит только от вас.
1: Конечно, бывают стимулы такие внешние, которые ты просто вынужден исполнять.
0: Бывает просто возможно...

невозможно, давайте честно скажем. Ты что, астрологией занимаешься? И ты что, веришь в эти гороскопы? Вот если человек это говорит, знаете, как-то сразу не хочется ему ничего доказывать, и просто так сидишь и думаешь, ну сиди на своей первой ступени пирамиды Маслоу, чувак, ну пожалуйста, тебе там самое место. Так, вообще иногда хочется пойти на свидание, чтобы просто кого-то унизить. Я что, вслух это сказала? Боже, какой кошмар. Ребята, не слушайте меня, это образ, это не я настоящая. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, друзья, значит, в 5 утра стартует 28-й лунный день. Да. Стартует. Ну и тут надо поговорить об этом, потому что завтра, считайте, все сутки будут уже под 28-м лунным днем. Лучше и подготовиться, да? И, соответственно, понимать, чем с утра заниматься. Это тоже важно. День гармоничный и светлый. Будет все удаваться. Любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и в природе будет царить гармония. Нарушать ее ни в коем случае нельзя. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. Нельзя рубить деревья, рвать цветы в этот период. И лучше, наоборот, посодействовать природе в ее развитии. Например, полить цветы, удобрениями воспользоваться, тем более перед зимой будет неплохо, и так далее. Постарайтесь весь день быть в приподнятом настроении. Человек мрачный, недружелюбный, может навлечь на себя неприятности. В первой половине лунного дня не рекомендуется перенапрягаться. Но это мы можем. Возможно, резкая смена настроения. Также в этот день можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим астральным телом, с чакрами, с кармой. Хорошо дается медитация. И еще по поводу любви. Общение приносит пользу, поднимает настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие или родственники. Сегодня день, когда все добрые дела возвращаются вам вдвойне. Если в этом месяце вы помогали людям, поддерживали и выслушивали, то получаете вознаграждение. Оно может быть не материальным, а просто, например, вернется к вам чем-нибудь приятным, позитивным.
2: Ну, материальным тоже неплохо.
1: Неплохо, но не факт, что дадут. Да. Потом, да, догонят, еще поддадут. Можно начинать любые дела и проекты, кстати, в работе. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Это там будет пятница вечер, что ли?
2: Да-да-да.
1: Вот как раз самые важные дела там, да. Как раз.
2: Самые важные.
1: Самые, ну, знаете, у всех свои самые важные дела.

0: Итак, друзья, у нас сегодня, такая животрепещущая тема. Как она звучит?
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
0: Пожалуйста, значит, Роберт пишет нам: «Добрый вечер, лучшие ведущие мира». Понимаете, если бы Роберт не написал эту фразу, да, я бы, может быть, даже как-то вот не так трепетно к этому отнеслась. А теперь Роберт уже может говорить все, что угодно. Вообще все, что угодно, и я буду совсем согласна. 100%. После фразы от женщины на первом свидании «ты должен». Я прекрасно сам знаю, что семья – это обязанность, но терпеть не могу слово «должен». Ну, вообще, когда люди мало друг друга знают, это какая-то странная история на свидании. Но если, например, говорить о чувстве долга, то, понимаете, напоминать о нем действительно бесполезно. Если у человека в подшивке этого нет, то его и не будет.
1: Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
0: Вот оно, да. То есть вы же не хотите, например, стать воспитателем для взрослого человека. Если его родители не справились, то вы что, думаете, справитесь, что ли, за 5 минут? Поэтому, мне кажется, тут и говорить нечего. Надо просто следить за тем, как человек себя ведет, что он говорит. И тогда делать свои собственные выводы. Так, еще что у нас есть. Когда говоришь, что... Ой, тут такие неприличные вещи, сказала Юля с восхищением. Почему так обидно?
1: Надо сохранить, да.
0: Ну, понимаете, просто обидно, конечно, что мы не можем прочитать все, потому что мы же в эфире, и есть какие-то моменты, которые, вот, например, в социальных сетях можно написать, а в эфире сказать нельзя.
1: Да, не можем.
0: И это так обидно каждый раз, потому что все пошляцкое, но почему-то самое классное. Так, еще. Я люблю дружить с противоположным полом. Вот, когда вот так, дружба с противоположным полом, считает Анастасия, это очень-очень плохо. Что-нибудь мизогинное, типа женщине вредно думать, неплохо для бабы. Знаешь, вот так иногда говорят.
1: Оценочно, да, прям сразу.
0: Да. Мужчина должен, женщина должна. Кстати, тоже повторяют эту историю. Если куча всяких разных претензий к женщинам или к мужчинам, это очень странно. Я просто тестостероновый и не люблю долго ухаживать. Ой, боже мой, да. Так, когда говорит батька, мать, говорит плохо о своей семье. Вот когда о семье говорит плохо, это прям красный флаг. Женщина создана для человека. Это был мой знакомый. Я в ауте до сих пор, когда он такое сказал. Женщина создана для человека. Дошло? Ну, то есть человек типа это мужчина, а женщина непонятно, она просто создана, да. Да, ты безусловно талантливая, жалко баба. Слушайте, да что ж такое? Что происходит? Я не знаю, мне никто не рискнул подобного сказать в глаза. Ни разу. Вот честно, не было такого. Ну, может, потому что... А почему?
1: Бессмертных не встречала просто.
0: Да, никто не нарвался. Так ужасно. Вот я иногда думаю, почему не ко мне такое пришло? Иногда смотришь какой-нибудь скандал где-нибудь там, в социальных сетях выкладываешь видос, и думаешь, я бы как сказала, ох, я бы ответила, ох, я бы оторвалась. А то какой-то, знаете, живу слишком правильной жизнью. Это все какое-то няшное у меня вокруг, ванильное. Десерты кругом как будто бы ходят какие-то.
1: Нам нужно создать службу поддержки в споре.
0: Нет раздражителей. Вот понимаешь, все равно, друзья, должны быть раздражители. Должны, потому что у вас есть вот эта энергия, которая, если вы человек экспрессивный, она должна выливаться. А когда все слишком хорошо и спокойно, это тоже нехорошо.
1: Скандальчик нужен иногда.
0: Нужен скандал.
1: Здоровье.
0: Вы прям просыпаешься и думаешь, поскандалить бы с кем-нибудь. Заходишь в домашний чат, и там, понимаете, уже все проблемы решили.
1: Там уже помирились.
0: Там уже все. Ты опоздала на главный скандал. Ты просто опоздала, потому что они уже все помирились. Ну, боже мой, извещение хоть какое-то бы пришло, что это не просто так про квитанции будет. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто на сегодня самый крутой. И обязательно еще успевайте нам написать сообщение по теме.
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
0: А представьте, клуб скандалистов создать. Прямо всех скандалистов собрать в одной аудитории и поорать друг на друга, поругаться, поспорить на самые такие вот глобально интересные темы.
1: Так есть же такое, ты сама сказала, домашний чатик.
0: Я думала, ты имеешь в виду офисную курилку. Так, ладно. Домашний чатик, да, но это тоже не то. Вот я говорю, надо, чтобы прям все были как на подбор.

0: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
1: Ой, мал, вот окружный шоссе, 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Смешав воду с содой, вы получите натуральный дезодорант. Да, если вот пованькивает, то можно просто вот не париться, как говорится, лишний раз. Соду. Вообще, из соды можно все сделать. Вот этот вечный пакетик, который стоит, еще переходит из поколения в поколение, да, передается по наследству, пачка соды. Там же можно вообще все, что угодно делать с ней. Там столько вариантов, друзья, вы себе представить не можете. Значит так, золотая пачка, я сказала. Золотая пачка, золотая. Если каждый день на завтрак есть персики, то волосы будут расти в два раза быстрее.
1: Ого.
0: Где, на ногах? Не удивлена. Так, слоновий хобот может вместить до 8 литров воды. Так, на Кипре Деда Мороза называют Василием. Мне вот кажется, что мы тоже должны как-то имя дать. Что значит Дед Мороз?
1: Дед Мороз.
0: Как будто такая обезличенная история, как профессия. То есть Дед Мороз — это профессия. А какое у него имя? Как к нему жена обращается?
1: Да.
0: Васенька, Василек.
1: Ну, Николай вообще обычный.
0: Вообще Николай, да. Но это, мне кажется, что, ну, да, вот Николай, в честь святого Николая, да. По-моему, да? Чудотворца.
1: Ну, да, если так историю брать, то
0: да.
1: Николай.
0: Ну, мы можем свое какое-нибудь, Вася, например, Тимофей там. Ну, я не знаю, ну, кажется, это славянское имя какое-то хочется. Надо проголосовать. Вот, устроить голосование. Давайте придумаем Деду Морозу имя. След после самолета — это водяной пар. На холоде наши мозги соображают лучше, чем в жару. Это специально, чтобы нам отопление не включать, кто-то вкинул. Понятно все. Потягушки вырабатывают у нас гормон счастья — эндорфин. Так что обязательно надо подтягиваться. Потянулись, и вроде как уже и лучше. Кто-то мне, кстати, лет 5 сказал, что так клетки делятся. До сих пор запомнила, что когда ты вот так вот делаешь, тянешься, то клетки делятся. Вот, и я все время боялась, что они поделятся так, что я жирная стану. Боялась подтягиваться. Декабрь — самый популярный месяц для предложения. Тю! Мне кажется, нет.
1: Декабрь.
0: Февраль, наверное, 14 февраля.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Наверное, там все делают предложения, чтобы на подарки сэкономить.
1: Вот именно, декабрь, там Новый год впереди.
0: Да, ну то есть, это же, понимаете, тут очень удобно. А так вы приходите, отдельно делаете предложение, отдельно кольцо покупаете, а так вы можете на Новый год или на 14 февраля сделать предложение, и это сойдет как подарок. То есть очень удобно, два в одном. Опять же, потом, когда вы будете отмечать этот праздник, например, будете вспоминать так между ходом, и не придется дарить дополнительно ничего. Ну, продумано надо все-таки поступать к этому вопросу, подходить продуманно. Вот, и, кстати, еще очень хорошо, когда вы женитесь в день вашего знакомства, чтобы тоже...
1: А вот эти все месяцы, февраль...
0: Ну, чтобы точно не забывать одну дату уже на все запомнил и готово. А если вы поженитесь в ее день рождения, то считайте комбо. Это комбо, пацаны, это реально очень удобно. То есть в ее день рождения один подарок подарили и на свадьбу, и на день рождения, и на день предложения, и на день знакомства. А, ну, на день знакомства это невозможно, а вот в смысле, вот это вот все. Хорошо будет. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня крутой. Ladies and gentlemen, introducing Pogo. Pogo on DFM.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 1 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Я в

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО 5-телеком-комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Это иногда бывает, что-то хочется, и не знаешь чего. Моя мама обычно говорила ремня. Вот. Ну и, кстати, я тоже об этом вспомнила, потому что у нас есть ответы на вопросы.
2: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
1: Вот что ты можешь мне дать как женщина? Да, вот здесь как раз надо вспомнить мою маму. Ну, то есть только не слово ремня применить, а уже пинка, например. Да, люлей можно дать. В общем, многообразие, в принципе, по башке. Ну, то есть все что угодно. Можно ответ на этот вопрос, он настолько очевидный, но тут есть многообразие. Значит, не люблю животных. Вот если человек говорит «не люблю животных», это совершенно точно нет. Отношений не будет, пишет нам Екатерина. Я не люблю переписываться. Я люблю сразу встречаться, и желательно у меня дома.
2: Ого.
1: Это история реальная из жизни сайта знакомств, пишет нам Леночка. Что-то у нас девчонки, кстати, в основном. Парни как будто их все устраивают, как будто все нормально. Бывшая была эмоционально неуравновешенная, это мы сегодня уже зачитывали. У тебя что, ПМС, что ли? Ты сегодня дерганная.
2: Это опасно, ребят. Нет,
1: если у него действительно ПМС, то это действительно опасно. Скинь денег по-братски.
2: Сразу отпугивает.
1: Скинь денег по-братски. Это девушке самое то говорить, конечно. Зачем тебе эти практики, медитации? Фигня же это все. Ну, еще, ты знаешь, очень круто работать официанткой. Знаешь, какие там чаевые? Это мне действительно сказал человек на полном серьезе, зная, что я работаю генеральным директором. Круто.
2: Так, я в розыске. Вот отпугивает как-то эта фраза. Хотя я считаю, что, в принципе, вполне... Хотя бы можно посидеть, послушать рассказ. Было бы интересно. Екатерина пишет. Когда он мне сказал, я из тебя эту дурь выбью, я открыла дверь машины и молча дала дёру. Когда человеку ты вся не такая, и он тебя хочет воспитать,
1: воспитать,
2: в кавычках, надо бежать.
1: Вот это воспитать, если это в возрасте уже за 25 лет, например, с человеком происходит, то это не воспитать, дорогие, это сломать. То есть это другое уже слово, потому что до 20-25 лет человек полностью фактически сформирован. И дальше уже может быть коррекция. Личная, если он этого хочет, если он сам понимает, что где-то что-то не так, он может скорректировать собственное поведение. Но глубинно измениться человек, который уже сформирован до 20-25 лет, ну это только ломать. Поэтому если вы действительно считаете, что... Ну, нет, конечно, есть мазохисты. Я считаю, что вообще мазохисты — это самые счастливые люди. Самые счастливые люди, это мое мнение, это мазохисты. Потому что, видите, попал ногами в лужу — кайфует. Значит, цены в магазинах там выросли — кайфует. Если у него молотком по пальцу — кайфует.
2: Как будто так можно и одному покайфовать.
1: Все время кайфует. Просто. Это те самые люди, которые покупают дорогущие квартиры с окнами на кладбище, понимаете? И потому что они кайфуют. Они действительно, они не парятся по этому вопросу, что у них будет какой-то там вид из окна спорный. Все по кайфу, все абсолютно. Ответ женщины: ты меня потянешь. Хватит злить мужиков, пишут нам. Вот, нет, понимаете, тут смотря какие у нее приоритеты, смотря что тянуть. Тут, может быть, она встречается с мужчиной, да, видит, что он очень субтильный, а она немножко крупнее. И вот тут вопрос: ты меня потянешь, он нематериальный. Он про то, если ты из ЗАГСа со мной на руках выйдешь, не грохнемся ли мы. Может быть, это про то.
2: Тут надо, конечно, несколько слоев в этом вопросе, в этом ответе смотреть.
1: Потому что это очень печально, когда ты падаешь на горочку с рисом, понимаете, который вам накидали. И в этот момент ты понимаешь, что он тебя уронил. Ой, да, это неприятно. Нет, вообще, кстати, девчонки, они удивительные. Они постоянно худеют, они постоянно стараются держать себя в форме. Но стоит их поднять, они все время жалуются, что на руках их никто не носит. Но как только парень берет их на руки: поставь, поставь, я же тяжелая. Вот эта фраза обязательно звучит. Так, ну что?
2: Будем подводить итоги.
1: Давайте выясним, кто сегодня крутой.
2: Да, сообщение пришло через приложение Радио ДФМ. Наши сердечки вот растаяли после сообщения от Светланы. Если он мне скажет, что аллергия на кошачью шерсть, а у меня три кота, все, значит, отношений не будет.
1: Мы с это правда, понимаем, это правда, действительно, это проблема. Представляете, вот так люди влюбились по-настоящему, и у кого-то из них аллергия, например, на животных, а у человека это же, ну, как бы, это же часть тебя, это твои животные, твоя любовь. Ой, я прям аж мурашки. Прям, знаете, я бы не хотела перед таким выбором когда-нибудь встать.
2: Если еще аллергия на натуральный мех или запах моря, то это вообще...
1: Вообще, конечно, страшно. Тебе повезло, да. Ну что, друзья, мы, собственно, отдаем наш подарок. И, конечно же, желаем всем хорошего вечера. Пусть сегодня ничто вас не раздражает. Пусть у вас все вызывает только положительные эмоции, улыбки искренние. И чтобы все было офигительно круто. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: 40 аварийных объектов ликвидировали за год в Вологде. 2000 детей в Вологде занимаются УШУ на базе городских школ. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 40 аварийных объектов ликвидировали за год в Вологде. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Сносу подвергаются объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью жителей города. Осенью планируется снести дом на Можайского, 13, до конца года на Козленской, 111. Снос других расселенных аварийных домов также будет осуществляться инвесторами в рамках комплексного развития территорий. Всего до конца года будет ликвидировано 18 объектов. Работа проводится в рамках подготовки города к 880-летию в следующем году. 2000 детей в Вологде занимаются УШУ на базе городских школ. В Вологде продолжается реализация проекта УШУ в школе. В этом году к нему присоединились школы номер 4, 5, 6, 21, 37 и 39. Занятия ведутся как в рамках основного курса физической культуры, так и дополнительно после основных уроков. В Вологде продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году в рамках стратегии 2.0 завершилось строительство футбольного манежа на улице Ильюшина. Продолжается ремонт восточной трибуны стадиона «Динамо». Готовится к открытию беговой центр на стадионе «Буревестник». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
2: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

control, even if you know that you

0: Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
8: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Ну, готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
1: Ну,
2: ух ты!
1: Отлично!
2: Ничего
1: ну,
2: себе!
1: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: «ОККО» представляет.
9: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
8: Главный сериал года «ВОККО».
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. ДФМ.

0: реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
8: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Опа!
7: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник. В 8 вечера. На канале «Суббота». Категория 16+.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
3: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на gfm.ru.
8: Right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM. Radio DFM. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше